Издание борется с форсом. Крон жена, крон бог. Издание борется с форсом. А я крон жена, крон бог. Издание борется с форсом. Они чуют самотность, а я не чую.